Напредне кунсте женялишески фериос ясалиме дарья ащо зашачвали докулашка ветнас згниошо жобе могли напшикват сарске живот во доживиш а то само на цоне мимо того вам квишчи даем жобе могли се купиш жиле сарске драстве або драствине жиле пшедаваш Jo, nun da som vam juža skoro šukno pšara živa, som ga neperi razkšiva, vam dobre žen, žucuš, ja som Anja Kohoj-Čvacova a veľa viac lepši pri svojanju.